Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио. Алиса.

водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Погода на Дорожном радио.
1: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня, 4 мая, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди, ливни, грозы. Ветер умеренный, южный, юго-западный. При грозе порывы сильного. По области 15-20 градусов тепла. В Выборге, Сосновом Бору, Светогорске и Приозерске плюс 12, плюс 14. В Подпорожье, Ладейном-Поле, Кингисеппе плюс 17, плюс 18. В Киришах, Тихвине, Луге плюс 20, плюс 22. В Санкт-Петербурге 15-17 градусов выше нуля. Временами небольшой дождь. Давление в пределах нормы. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: интерес.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: США заявили о начале вывода судов, заблокированных в Ормузском проливе. Эту операцию американский президент Дональд Трамп назвал «Свобода». Глава Белого дома добавил, что операция начнется утром 4 мая по ближневосточному времени. Для участия в операции «Свобода» Вашингтон привлечет эсминцы, авиацию и 15 тысяч военнослужащих.
3: Мир.
2: Арабские Эмираты официально вышли из Организации арабских стран-экспортеров нефти. Решение вступило в силу с 1 мая и стало очередным шагом после выхода страны из ОПЕК и формата ОПЕК+. Как пишут «Аргументы и факты», решение Арабских Эмиратов может повлиять на расстановку сил среди крупнейших нефтедобывающих государств региона.
3: Россия.
2: Подорожание нефти принесет российскому бюджету дополнительно около 200 миллиардов рублей. Сопоставимая сумма была недополучена бюджетом за последние два месяца. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Напомню, после начала войны между Ираном и США цены на нефть резко выросли из-за перекрытия Ормузского пролива. Стоимость барреля на торгах в конце апреля превышала уровень в $120.
3: Футбол.
2: Краснодар отпустил «Зенит» в лидеры чемпионата всего на день. Накануне действующий чемпион победил на выезде «Акрон» 1-0 и вновь возглавил премьер-лигу, сместив петербуржцев на второе место. За два тура до конца первенства у Краснодара 63 очка, у «Зенита» 62. Также в воскресенье Сочи дома переиграл «Оренбург» 3-1. Ахмат на своем поле забил два безответных мяча паре НН.
3: Транспорт.
2: Компания Volkswagen представила модель Polo 7-го поколения. Это электромобиль, который может проезжать на одной зарядке до 455 километров и стоит в Германии от 25 тысяч евро. Polo ID – хэтчбэк, построенный на переднеприводной платформе. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Эфирном радио.
1: Сегодня, 4 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди, грозы, ливни. Ветер умеренный, южный, юго-западный. При грозе сильные порывы. По данным Яндекс.Погоды, по области плюс 15, плюс 20. На северо-западе региона плюс 12, плюс 17. В Санкт-Петербурге 15-17 градусов выше нуля. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: На шашлыки поездка вскоре. Купим мясо в Светофоре. Майская прожарка цен во всех магазинах сети. Карбонат свиной 1 килограмм от 384 рублей. И многое другое. Не переплачивайте. Приходите к нам.
2: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Года на Дорожном радио.
3: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня, 4 мая, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди, ливни, грозы. Ветер умеренный, южный, юго-западный. При грозе порывы сильного. По области 15-20 градусов тепла. В Выборге, Сосновом Бору, Светогорске и Приозерске плюс 12, плюс 14. Подпорожье, Ладейном-Поле, Кингисеппе плюс 17, плюс 18. В Киришах, Тихвине, Луге плюс 20, плюс 22. В Санкт-Петербурге 15-17 градусов выше нуля. Временами небольшой дождь. Давление в пределах нормы. Дорожное радио вместе в пути.
0: Реклама.
4: Внимание! Фирменный магазин «Техноавиа» ждет вас по новому адресу. Луга, проспект Урицкого, 80А. «Техноавиа» – качественная и комфортная спецодежда для работы и отдыха. Урицкого, 80А, 4-18-11.
5: Оплачу новой картой.
6: Т-банк?
5: Как раз у них сим-карту оформил.
6: А биометрия?
5: Сами приезжают.
6: И переводы домой бесплатные.
7: Т-банк – лучший банк для иностранцев. Т-банк – он такой один.
8: По карте «Блэк» переводы без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц. Т-банк.ру. АО «Т-банк» – лучший банк для иностранцев в цифровых сервисах. 0+. Сим-карты от ООО «Т-моб».
9: Вы цените свою машину и свое время? Значит, автокомплекс «Новое» работает для вас. Приезжайте, выполним кузовные и малярные работы. Гарантия качества и строгое соблюдение технологий. Точно в цвет и точно в срок. А если не уложимся, предоставим подменный автомобиль бесплатно. Ждем вас по адресу Заклини, улица Лесная, 16. Ищите по запросу «Автокомплекс «Новое» Луга».
10: Вода из крана? Тепло в доме? Начните с правильного оборудования. У нас насосы для водоснабжения. Дренажные, скважинные, поверхностные, а также котлы, электрические и газовые. Все, чтобы загородный дом стал по-настоящему уютным. Ждем вас. Проспект Кирова, 41. Плюс 7-999-182-85-84. Луга ЭТМ. Вода и тепло. Круглый год.
11: Хочешь стать уверенным водителем? Тогда тебе к нам. Автошкола «Пантера» проводит обучение и переподготовку водителей на любую категорию. Возможно, поэтапная оплата, включая бензин. Изучение теоретической части онлайн или в классе. Ждем вас. Наш адрес: улица Заводская, 19/2. Телефон 911-913-0909. 911-913-0909.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-04-04. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Американскую операцию «Свобода» в Иране восприняли в штыки. Президент США Дональд Трамп объявил о проведении этой операции по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. В иранском парламенте на это заявили, что Тегеран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в действующий в проливе режим судоходства.
2: Мир.
1: Дональд Трамп раскритиковал новое предложение Ирана по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. При этом глава Белого дома отметил и позитивные тенденции в переговорном процессе. Об этом Трамп заявил в интервью израильским журналистам. Американский президент сказал, что хочет заключить с Ираном сделку, которая поможет избежать новой войны в ближайшие несколько лет. Открытие прямых авиарейсов между Россией и Малайзией откладывается из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол Малайзии в России Чион Глун Лай. Запуск рейсов планировался на первый квартал нынешнего года. Но с учетом ситуации вокруг Ирана, открытие прямого воздушного сообщения между странами будет перенесено на более позднее время.
2: Россия.
1: Самый любимый предмет большинства российских школьников – английский язык. Его поставили на первое место соответствующего рейтинга почти 50% опрошенных учащихся. На втором месте – обществознание – 48%. Также школьникам нравятся биология, математика и русский язык. В конце списка – физика, химия и информатика. Это показало исследование онлайн-школы номер один.
2: Транспорт.
1: Кроссовер «Лада Азимут» станет первой моделью отечественной марки с панорамной крышей. На главном конвейере «АвтоВАЗа» уже смонтировано автоматизированное оборудование для монтажа такой крыши. Ею будут оснащать около 40% от всех выпускаемых «Азимутов». Об этом сообщают «Автоновости». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Выбирайте отопление. Не принимайте решения, пока не посетите специализированный магазин. Теплотехника. Более 10 лет закрывает все потребности покупателей. В наличии более сотни моделей печей, котлов, каминов, дымоходов и также необходимые комплектующие. Теплотехника. Все для отопления. Приезжайте в Печи на Доке. Луга. Проспект Урицкого, 77, корпус 2.
1: Важность правильного освещения сложно переоценить. Магазин «Электрик». Здесь работают профессионалы, грамотные консультации, большой выбор люстр, светильников и всех необходимых товаров для электромонтажа. В розницу и оптом. Гибкая система лояльности. Скидка 10% для именинников. Приходите, проспект Володарского, 14. Подробности ВКонтакте. Группа «Магазин Электрик».
2: Цены честные, качество проверенное, ассортимент впечатляющий. «Орион» – магазин бытовой и цифровой техники. Телевизоры от 6700 рублей. Ноутбуки и компьютеры от 18900. Оргтехника, смартфоны, планшеты, комплектующие. Большой выбор в наличии и на заказ. Гарантия качества и доступные цены. Магазин «Орион». Луга, проспект Кирова, 42.
3: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Луга. Комсомольский проспект, 54. Телефон 8-81-372-55-180.
4: Бурить или не бурить? Не вопрос! Компания «Бурпром» установит септик, система водоснабжения, фильтрации и очистки воды. Материалы высочайшего качества. Договор с гарантией 2 года. Технический паспорт. Если воду нужно в дом, то звони скорее в «Бурпром». Информацию о нас и контактные номера ищите в интернете. «Бурпром», город Луга.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-0404.
6: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирская панель» за 2025 год.
6: В «Ленте».
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Погода на Дорожном радио.
12: Сегодня, 4 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди, грозы, ливни. Ветер умеренный, южный, юго-западный. При грозе сильные порывы. По данным Яндекс.Погоды, по области плюс 15, плюс 20. На северо-западе региона плюс 12, плюс 17. В Санкт-Петербурге 15-17 градусов выше нуля. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
1: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
0: или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
1: Плюс 7 812 326 29 29.
2: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Погода на Дорожном радио.
3: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня, 4 мая, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди, ливни, грозы. Ветер умеренный, южный, юго-западный. При грозе порывы сильного. По области 15-20 градусов тепла. В Выборге, Сосновом Бору, Светогорске и Приозерске плюс 12, плюс 14. Подпорожье, Ладейном-Поле, Кингисеппе плюс 17, плюс 18. В Киришах, Тихвине, Луге плюс 20, плюс 22. В Санкт-Петербурге 15-17 градусов выше нуля. Временами небольшой дождь. Давление в пределах нормы. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Реклама.
4: Людк! А, Людк? Глянь, что делается.
5: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 25 мая. ГДК. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород. Коммунистов 22А. Офис 1. УГРН 119-532. 10-04-350. 12+.
6: Живите с драйвом. Приезжайте в магазин «Мототехника» за мотоциклами и квадроциклами. Более 100 моделей от ведущих производителей. А также скутеры, питбайки, снегоходы, вездеходы. Все комплектующие, двигатели, запчасти и аксессуары. Гарантия, сервис, ремонт, техобслуживание. Опытные консультанты. Помощь с подбором. «Мототехника» на Доке. Луга, Урицкого, 77, корпус 2.
7: Место, где рождается вдохновение. Цветочный дворик. Здесь роскошный выбор букетов, подарочных коробок, корзин, плюшевые игрушки, милые медведи от огромных до мишек-малюток. Здесь надувают гелиевые шары, красиво упаковывают подарки. Мы удивим вас. В цветочном дворике можно загорать круглый год. Подарочные сертификаты в солярий. Хотите порадовать себя и любимых? Заходите. Оформите заказ с доставкой. Заходите в цветочный дворик. Проспект Кирова, 66.
8: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Луга. Комсомольский проспект 54. Телефон 8-81-372-55-180.
9: Лужские металлопластиковые окна. Окна напрямую от производителя. Вы экономите до 45%. Изготовление, монтаж, гарантии, экологически безопасные технологии. Заказывайте лужские металлопластиковые окна. Приходите. Луга. Проспект Кирова, 32. Звоните. 2-29-29. Огранник 313-471-005-100-024. Трапеза Полерий Валерьевич.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-04-04. Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Доброе утро всем, кто в пути или только собирается в дорогу. У микрофона Александр Молчанов.
3: О главном.
4: Соединенные Штаты заявили о начале вывода судов, заблокированных в Ормузском проливе. Эту операцию американский президент Дональд Трамп назвал «Свобода». Для участия Вашингтон привлек эсминцы, авиацию и 15 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
3: Политика.
4: Страны Запада возводят новый железный занавес с Россией. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов. Он подчеркнул, что ситуация в Балтийском регионе является отражением геополитической обстановки в Европе, обусловленной взятым ЕС и НАТО курсом на конфронтацию с Россией. Как пишет РБК, еще в июне прошлого года газета The Telegraph сообщала, что 5 стран НАТО, а именно Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия, готовы заминировать свои районы вдоль границ с нашей страной.
3: Образование.
4: Самый любимый предмет большинства российских школьников – это английский язык. Его поставили на первое место соответствующего рейтинга почти 50% опрошенных учащихся. На втором месте – обществознание – 48%. Также сегодня школьникам нравятся биология, математика и русский язык. В конце списка – физика, химия и информатика.
3: Ленинградская область.
4: В Сосновом Бору прошел Большой субботник. Вместе с коллегами из фонда капремонта, Центра компетенций Ленобл-водоканала и специалистами городской администрации сотрудники привели в порядок пляж Липова и территорию возле памятного знака защитникам Раненбаумского плацдарма. До 8 мая включительно все желающие могут присоединиться к благоустройству и в других городах области. Узнать всю подробную информацию о субботниках можно на интерактивной карте на официальном сайте администрации Ленобласти.
3: Транспорт.
4: Сотрудники Росавтодора совместно с подразделением госавтоинспекции провели профилактическую акцию на трассе М-11 Нева в Новгородской и Ленинградской областях, а также в Петербурге. Водителей поздравили с Днем труда и Днем Великой Победы, напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения и безопасного скоростного режима. Также автомобилистам рекомендовали делать остановки каждые 2 часа на многофункциональных зонах и площадках отдыха, чтобы снизить усталость пути, и напомнили о безопасной перевозке детей.
3: Деньги.
4: По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 66 копеек. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 07 02. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Это камень.

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама.
2: Внимание! Фирменный магазин «Техноавиа» ждет вас по новому адресу. Луга, проспект Урицкого, 80А. «Техноавиа» – качественная и комфортная спецодежда для работы и отдыха. Урицкого, 80А, 4-18-11.
3: Агентство недвижимости «Итака». Все виды риэлторских услуг в самом центре Луги. «Итака». Мы рядом, чтобы улучшить ваши жилищные условия. Луга, проспект Кирова, дом 81, офис 44.
4: Вода из крана? Тепло в доме? Начните с правильного оборудования. У нас насосы для водоснабжения. Дренажные, скважинные, поверхностные, а также котлы, электрические и газовые. Все, чтобы загородный дом стал по-настоящему уютным. Ждем вас. Проспект Кирова, 41. Плюс 7-999-182-85-84. Луга ЭТМ. Вода и тепло. Круглый год.
5: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил. И теперь у меня не дача, а мечта.
6: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
5: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
6: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-04-04.
7: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – это место, где кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается. Регион приятно удивляет многообразием ярких событий. С 18 мая по 5 июня во Владивостоке в четвертый раз пройдет гастрофестиваль «Минтая» «О, мегавкус». Мероприятие традиционно состоит из уличного и ресторанного форматов. Первая часть развернется на набережной спортивной гавани с 29 по 31 мая. А с 18 мая по 5 июня к фестивалю присоединятся рестораны города. Гостей ждут гастрозавтраки и гастроужины. В меню – колья, тельная, уха, пельмени и кряники, и заливное из минтая. Впервые в рамках фестиваля состоится конкурс среди студентов кулинарных колледжей Приморья «О Мегабаттл». Они поборются за титул «Минталье» – лучшего повара по приготовлению минтая. Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
0: Реклама. Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
2: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточните в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Погода на Дорожном радио.
12: Сегодня, 4 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди, грозы, ливни. Ветер умеренный, южный, юго-западный. При грозе сильные порывы. По данным Яндекс.Погоды, по области плюс 15, плюс 20. На северо-западе региона плюс 12, плюс 17. В Санкт-Петербурге 15-17 градусов выше нуля. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Дорожное радио.

0: Реклама. 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
1: Вам отказали в медицинской помощи? Предлагают оплатить медуслуги? Появились другие претензии? Страховые представители «Сагазмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
2: АО «Страховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
3: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Погода. Дорожном радио.
4: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня, 4 мая, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди, ливни, грозы. Ветер умеренный, южный, юго-западный. При грозе порывы сильного. По области 15-20 градусов тепла. В Выборге, Сосновом Бору, Светогорске и Приозерске плюс 12, плюс 14. Подпорожье, Ладейном-Поле, Кингисеппе плюс 17, плюс 18. В Киришах, Тихвине, Луге плюс 20, плюс 22. В Санкт-Петербурге 15-17 градусов выше нуля. Временами небольшой дождь. Давление в пределах нормы. Дорожное радио вместе в пути.
0: Реклама.
5: Оплачу новой картой.
6: Т-банк?
5: Как раз у них сим-карту оформил.
6: А биометрия?
5: Сами приезжают. И переводы домой бесплатные.
7: Т-банк – лучший банк для иностранцев. Т-банк. Он такой один.
8: По карте Black переводы без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц. Т-банк.ру. АО Т-банк – лучший банк для иностранцев в цифровых сервисах. 0+. Сим-карты от ООО Т-МОП.
9: Выбирайте отопление. Не принимайте решения, пока не посетите специализированный магазин. Теплотехника более 10 лет закрывает все потребности покупателей. В наличии более сотни моделей печей, котлов, каминов, дымоходов и также необходимые комплектующие. Теплотехника. Все для отопления. Приезжайте в Печи на Доке. Луга. Проспект Урицкого, 77, корпус 2.
10: Цены честные, качество проверенное. Ассортимент впечатляющий. Орион. Магазин бытовой и цифровой техники. Телевизоры от 6700 рублей. Ноутбуки и компьютеры от 18900. Оргтехника, смартфоны, планшеты, комплектующие. Большой выбор в наличии и на заказ. Гарантия качества и доступные цены. Магазин Орион. Луга, проспект Кирова, 42.
11: Вода из крана. Тепло в доме. Начните с правильного оборудования. У нас насосы для водоснабжения. Дренажные, скважинные, поверхностные, а также котлы, электрические и газовые. Все, чтобы загородный дом стал по-настоящему уютным. Ждем вас. Проспект Кирова, 41. Плюс 7-999-182-85-84. Луга ЭТМ. Вода и тепло. Круглый год.
12: Хочешь стать уверенным водителем? Тогда тебе к нам. Автошкола «Пантера» проводит обучение и переподготовку водителей на любую категорию. Возможно, поэтапная оплата, включая бензин. Изучение теоретической части онлайн или в классе. Ждем вас. Наш адрес: улица Заводская, 19/2. Телефон 911-913-0909. 911-913-0909.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-0909.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: С вами в пути Александр Молчанов. Здравствуйте.
4: О главном.
5: Подорожание нефти принесет российскому бюджету дополнительно около 200 миллиардов рублей. Сопоставимая сумма была недополучена бюджетом за последние два месяца. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Напомню, после начала войны между Ираном и США цены на нефть резко выросли из-за перекрытия Ормузского пролива. Стоимость барреля на торгах в конце апреля превысила уровень $120.
4: Мир.
5: После очередного инцидента с залетевшим в страну дроном премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства Финляндии. Об этом пишет телекомпания «Уле». Как отметил политик, правительство располагает достоверной информацией о ночных событиях, а нарушение воздушного пространства всегда является серьезным делом.
4: Футбол.
5: Краснодар вновь возглавил российскую премьер-лигу, сместив петербургский «Зенит» на второе место. Напомню, действующий чемпион победил на выезде «Аркон» со счетом 1-0. За два тура до конца первенства у Краснодара 63 очка, у «Зенита» 62. Также в воскресенье Сочи дома обыграл Оренбург со счетом 3-1. А Ахмат на своем поле забил два безответных мяча пари НН.
4: Санкт-Петербург.
5: Объем предложений офисной недвижимости в Петербурге за год увеличился почти на 50%, тогда как спрос сократился на 23% на фоне высокой базы предыдущих лет. Об этом пишет ТАСС. По итогам первого квартала текущего года рынок коммерческой недвижимости в Петербурге и области демонстрирует признаки стабилизации после активного роста в 2024 и начале 2025 годов. Несмотря на годовое снижение спроса, к концу квартала эксперты зафиксировали увеличение пользовательской активности во всех сегментах рынка.
4: Транспорт.
5: Московские аэропорты Домодедово и Внуково продолжают работать в условиях временных ограничений. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В расписании вылетов, в том числе из петербургского аэропорта Пулково, возможны изменения. Всю подробную информацию можно узнать на сайтах перевозчиков и онлайн-табло.
4: Деньги.
5: Официальные курсы валют на понедельник по данным Центробанка. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Я живу в море.
2: И я.
3: И я.
2: И я тоже.
4: И я.
5: И мы.
1: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
6: Застройщик УО «Дюдерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Эти славные погоды май зовет к родным местам. И на дачах все в заботах. Это, конечно, в радость нам. В Светофоре сезонные поставки товаров для дачного интерьера. Не переплачивайте, приходите к нам.
8: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама.
9: Внимание! Фирменный магазин «Техноавиа» ждет вас по новому адресу. Луга, проспект Урицкого, 80А. «Техноавиа» – качественная и комфортная спецодежда для работы и отдыха. Урицкого, 80А, 4, 18, 11.
10: Живите с драйвом! Приезжайте в магазин «Мототехника» за мотоциклами и квадроциклами. Более 100 моделей от ведущих производителей, а также скутеры, питбайки, снегоходы, вездеходы. Все комплектующие, двигатели, запчасти и аксессуары. Гарантия, сервис, ремонт, техобслуживание, опытные консультанты, помощь с подбором. Мототехника на доке. Луга, Урицкого, 77, корпус 2.
1: Место, где рождается вдохновение. Цветочный дворик. Здесь роскошный выбор букетов, подарочных коробок, корзин, плюшевые игрушки, милые медведи от огромных до мишек-малюток. Здесь надувают гелиевые шары, красиво упаковывают подарки. Мы удивим вас. В цветочном дворике можно загорать круглый год. Подарочные сертификаты в солярий. Хотите порадовать себя и любимых? Заходите. Оформите заказ с доставкой. Заходите в цветочный дворик. Проспект Кирова, 66.
11: Вы цените свою машину и свое время? Значит, автокомплекс «Новое» работает для вас. Приезжайте, выполним кузовные и малярные работы, гарантия качества и строгое соблюдение технологий, точно в цвет и точно в срок. А если не уложимся, предоставим подменный автомобиль бесплатно. Ждем вас по адресу Заклинье, улица Лесная, 16. Ищите по запросу «Автокомплекс «Новое» Луга».
12: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Луга. Комсомольский проспект, 54А. Телефон 8-81-372-55-180.
13: Лужские металлопластиковые окна. Окна напрямую от производителя. Вы экономите до 45%. Изготовление, монтаж, гарантии, экологически безопасные технологии. Заказывайте лужские металлопластиковые окна. Приходите. Луга. Проспект Кирова, 32. Звоните. 2-29-29. Огранник 313-471-005-100-024. Трапеза Валерий Валерьевич.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-04-04. Дорожное радио.

0: Авторадио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы в Хабаровске, крупнейшем городе Дальнего Востока. Международный аэропорт Хабаровск-Новый – это главные воздушные ворота региона. Отсюда можно улететь в самых разных направлениях. В центральную часть России, любой административный центр Дальнего Востока и за границу. За последние годы инфраструктура аэропорта совершила настоящий рывок. С применением мер поддержки территорий опережающего развития в 2019-м открылся новый терминал внутренних авиалиний, а в 2025-м – международный. Объединенный аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 1800 пассажиров в час, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, стал главным в регионе. Сегодня здесь трудится свыше 1500 человек. Это специалисты производственных, аэродромных и автотранспортных служб. Из-за растущего пассажиропотока аэропорт активно набирает сотрудников. Требуются специалисты по транспортной безопасности, диспетчеры по контролю на перроне, инженеры радиосвязи, водители и механики. Предприятие заботится о своих работниках. Действуют меры поддержки, материальная помощь, компенсация части затрат на детские сады и путевки в санатории, премии к праздникам, а также полис дополнительного медицинского страхования. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
11: А давай. Только шашлык еще возьмем.
10: А где самый вкусный?
11: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
16: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
17: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Погода на Дорожном радио.
18: Сегодня, 4 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди, грозы, ливни. Ветер умеренный, южный, юго-западный. При грозе сильные порывы. По данным Яндекс.Погоды, по области плюс 15, плюс 20. По северо-западе региона плюс 12, плюс 17. В Санкт-Петербурге 15-17 градусов выше нуля. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты, снам улыбаясь в рассвете.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

Дорожное радио. Луга 106.5

танцую танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Реклама. Ростровелокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
1: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии Велокс можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
0: Плюс 7 812 326 29 29.

0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Погода. Дорожном радио.
1: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня, 4 мая, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди, ливни, грозы. Ветер умеренный, южный, юго-западный. При грозе порывы сильного. По области 15-20 градусов тепла. В Выборге, Сосновом Бору, Светогорске и Приозерске плюс 12, плюс 14. Подпорожье, Ладейном-Поле, Кингисеппе плюс 17, плюс 18. В Киришах, Тихвине, Луге плюс 20, плюс 22. В Санкт-Петербурге 15-17 градусов выше нуля. Временами небольшой дождь. Давление в пределах нормы. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Реклама.
2: Людк! А, Людк? Глянь, что делается.
3: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 25 мая. ГДК. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород. Туманосор 22А. Офис 1. Угрянск 19532. 10.04.350. 12+.
4: Все для ваших побед в магазине «Мир спорта». Огромный выбор снаряжения и экипировки, велосипедов и электровелосипедов, самокатов и электросамокатов, товары для рыбалки, охоты и туризма, оружейный отдел, бонусная система, скидка 10% в день рождения. Ищите ВКонтакте «Мир спорта Луга» и приходите. Город Луга, Урицкого, 73.
5: Место, где рождается вдохновение. Цветочный дворик. Здесь роскошный выбор букетов, подарочных коробок, корзин, плюшевые игрушки, милые медведи от огромных до мишек-малюток. Здесь надувают гелиевые шары, красиво упаковывают подарки. Мы удивим вас. В цветочном дворике можно загорать круглый год. Подарочные сертификаты в солярий. Хотите порадовать себя и любимых? Заходите. Оформите заказ с доставкой. Заходите в цветочный дворик. Проспект Кирова, 66.
4: Вода из крана. Тепло в доме. Начните с правильного оборудования. У нас насосы для водоснабжения. Дренажные, скважинные, поверхностные, а также котлы, электрические и газовые. Все, чтобы загородный дом стал по-настоящему уютным. Ждем вас. Проспект Кирова, 41. Плюс 7-999-182-85-84. Луга ЭТМ. Вода и тепло. Круглый год.
6: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
7: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
6: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
7: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-04-04. Дорожное радио.

0: руку, а клеща сдать на анализ в лабораторию.
1: День Победы.
0: Дворцовая площадь в Петербурге готова ко Дню Победы. Праздничное оформление получили фонарные столбы. Рядом с Зимним дворцом расположилась трибуна. На одном из зданий традиционно установлено большое панно. Напомню, парад в День Победы пройдет без военной техники, а военный транспорт из коллекции патриотического объединения «Ленрезерв» проедет вне парада по Невскому проспекту.
1: Транспорт.
0: Открытие прямых авиарейсов между Россией и Малайзией откладывается из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол Малайзии в Москве Чеонг Лунлай. Запуск рейсов планировался на первый квартал нынешнего года, но с учетом ситуации вокруг Ирана, открытие прямого воздушного сообщения между странами перенесено на более позднее время.
1: Деньги.
0: По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 66 копеек. Вы слушали новости на Дорожном радио. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Новости на Дорожном радио.

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Альтопрофиль. 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога.

0: плюс. Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге 325-94-94. Реклама. Выбираете отопление? Не принимайте решения, пока не посетите специализированный магазин. Теплотехника более 10 лет закрывает все потребности покупателей. В наличии более сотни моделей печей, котлов, каминов, дымоходов и также необходимые комплектующие. Теплотехника. Все для отопления. Приезжайте в Печи на Доке. Луга. Проспект Урицкого, 77, корпус 2.
1: Агентство недвижимости «Итака». Все виды риэлторских услуг в самом центре Луги. «Итака». Мы рядом, чтобы улучшить ваши жилищные условия. Луга, проспект Кирова, дом 81, офис 44.
2: Цены честные, качество проверенное, ассортимент впечатляющий. «Орион» – магазин бытовой и цифровой техники. Телевизоры от 6700 рублей. Ноутбуки и компьютеры от 18900. Оргтехника, смартфоны, планшеты, комплектующие. Большой выбор в наличии и на заказ. Гарантия качества и доступные цены. Магазин «Орион». Луга, проспект Кирова, 42.
3: Вы цените свою машину и свое время? Значит, автокомплекс «Новое» работает для вас. Приезжайте, выполним кузовные и малярные работы, гарантия качества и строгое соблюдение технологий, точно в цвет и точно в срок. А если не уложимся, предоставим подменный автомобиль бесплатно. Ждем вас по адресу Заклинье, улица Лесная, 16. Ищите по запросу «Автокомплекс «Новое» Луга».
4: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Луга. Комсомольский проспект, 54. Телефон 8-81-372-55-180.
5: Бурить или не бурить? Не вопрос. Компания «Бурпром» установит септик, систему водоснабжения, фильтрацию и очистки воды. Материалы высочайшего качества. Договор с гарантией 2 года. Технический паспорт. Если воду нужно в дом, то звони скорее в «Бурпром». Информацию о нас и контактные номера ищите в интернете. «Бурпром», город Луга.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-0404.
6: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Дорожное радио представляет.
13: История легендарного подвига, основанная на реальных

0: электрические и газовые. Все, чтобы загородный дом стал по-настоящему уютным. Ждем вас. Проспект Кирова, 41. Плюс 7-999-182-85-84. Луга ЭТМ. Вода и тепло. Круглый год.
1: Лужские металлопластиковые окна. Окна напрямую от производителя. Вы экономите до 45%. Изготовление, монтаж, гарантии, экологически безопасные технологии. Заказывайте лужские металлопластиковые окна. Приходите. Луга, проспект Кирова, 32. Звоните 2-29-29. Огранник 313-471-005-100-024. Трапеза Полерий Валерьевич.
2: Хочешь стать уверенным водителем? Тогда тебе к нам. Автошкола «Пантера» проводит обучение и переподготовку водителей на любую категорию. Возможно, поэтапная оплата, включая бензин. Изучение теоретической части онлайн или в классе. Ждем вас. Наш адрес: улица Заводская, 19/2. Телефон 911-913-0909. 911-913-0909.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-0404.
4: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Простые расчеты», «Безопасные дни» и «Романтические камеры фиксации». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые вывели формулу «идеальной парковки». Подождите ехидничать, сейчас объясню. Все началось с исследования, которое провела одна автокомпания. Выяснилось, что 57% британских водителей не уверены в своей способности грамотно припарковать машину. Кроме того, 32% автовладельцев проезжают мимо свободных мест на парковке, даже не пытаясь в них вписаться, потому что не могут понять, поместится ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студента физмата Бауманки спокойно и не торопясь решить проблему парковки. А вот канадские ученые выяснили, какие дни самые безопасные для управления автомобилем. Все просто. Ими являются любые воскресенья июня. По статистике, в эти дни водители раздражаются меньше всего. Соответственно, снижается риск попасть в ДТП. Названные самые опасные дни для вождения – это вторники сентября. Причем речь идет о времени утреннего часа пик. Именно в этот момент водители склонны к агрессии гораздо больше. Да чем и все о серьезном. Вот в швейцарской коммуне Кёниц в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 км в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась один в один. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+. Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама.
2: Люк! А, Люк! Глянь, что делается.
3: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 25 мая. ГДК. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород. Туманосов 22А. Офис 1. УГРН 119-532. 10-04-350. 12+.
4: Хотите инструмент, который не подведет? Вам в «Техномир». Огромный выбор надежного оборудования. От мотоблоков и триммеров до генераторов и сварочной техники. В «Техномире» персональный подход, выгодная бонусная программа и скидка 10% в день рождения. Ждем вас на Победы 4 и Урицкого 73. Подробности ВКонтакте. Группа «Техномир Луга».
5: Если с машиной возникла проблема, к нам приезжай, мы возьмемся за дело. Сервис «Автокомплекс Новое» осуществляет ремонт автомобилей любых марок. ТО, слесарные и сварочные работы, покраска, замена стекол и многое другое. Наш адрес: Заклинье, улица Лесная, 16. Телефон +7 981 814 64 60.
6: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Луга. Комсомольский проспект, 54А. Телефон 8-81-372-55-180.
7: Бурить или не бурить? Не вопрос! Компания «Бурпром» установит септик, система водоснабжения, фильтрации и очистки воды. Материалы высочайшего качества. Договор с гарантией 2 года. Технический паспорт. Если воду нужно в дом, то звони скорее в «Бурпром». Информацию о нас и контактные номера ищите в интернете. «Бурпром», город Луга.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-04-04. Дорожное радио.
8: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милый.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Дорожное радио представляет
8: яркое приключение для всей семьи.
9: Я покажу тебе мир.
10: Обалдеть!
8: Большое кино про большие машины.
11: Грузовики, за работу!
8: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам

0: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
1: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама.
2: Агентство недвижимости «Итака». Все виды риэлторских услуг в самом центре Луги. «Итака». Мы рядом, чтобы улучшить ваши жилищные условия. Луга, проспект Кирова, дом 81, офис 44.
3: Место, где рождается вдохновение. Цветочный дворик. Здесь роскошный выбор букетов, подарочных коробок, корзин, плюшевые игрушки, милые медведи от огромных до мишек-малюток. Здесь надувают гелиевые шары, красиво упаковывают подарки. Мы удивим вас. В цветочном дворике можно загорать круглый год. Подарочные сертификаты в солярий. Хотите порадовать себя и любимых? Заходите. Оформите заказ с доставкой. Заходите в цветочный дворик. Проспект Кирова, 66.
4: Цены честные, качество проверенное, ассортимент впечатляющий. Орион. Магазин бытовой и цифровой техники. Телевизоры от 6700 рублей. Ноутбуки и компьютеры от 18900. Оргтехника, смартфоны, планшеты, комплектующие. Большой выбор в наличии и на заказ. Гарантия качества и доступные цены. Магазин Орион. Луга, проспект Кирова, 42.
5: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Луга. Комсомольский проспект 54А. Телефон 8-81-372-55-180.
6: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил. И теперь у меня не дача, а мечта.
7: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
6: Вот это я понимаю. По-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
7: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте «Тоснинский завод теплиц». Телефон 985-80-05. 985-80-05.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-04-04.
8: Дорожное радио.

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама.
2: Люк! А, Люк, глянь, что делается.
3: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 25 мая. ГДК. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород. Ломоносова 22А. Офис 1. УГРН 119-532. 10-04-350. 12+.
4: Живите с драйвом! Приезжайте в магазин «Мототехника» за мотоциклами и квадроциклами. Более 100 моделей от ведущих производителей, а также скутеры, питбайки, снегоходы, вездеходы. Все комплектующие, двигатели, запчасти и аксессуары. Гарантия, сервис, ремонт, техобслуживание, опытные консультанты, помощь с подбором. «Мототехника» на Доке. Луга, Урицкого, 77, корпус 2.
5: Важность правильного освещения сложно переоценить. Магазин «Электрик». Здесь работают профессионалы. Грамотные консультации, большой выбор люстр, светильников и всех необходимых товаров для электромонтажа. В розницу и оптом. Гибкая система лояльности. Скидка 10% для именинников. Приходите, проспект Володарского, 14. Подробности ВКонтакте. Группа «Магазин «Электрик».
6: Вы цените свою машину и свое время? Значит, автокомплекс «Новое» работает для вас. Приезжайте, выполним кузовные и малярные работы, гарантия качества и строгое соблюдение технологий, точно в цвет и точно в срок. А если не уложимся, предоставим подменный автомобиль бесплатно. Ждем вас по адресу Заклини, улица Лесная, 16. Ищите по запросу «Автокомплекс «Новое» Луга».
7: Лужские металлопластиковые окна. Окна напрямую от производителя. Вы экономите до 45%. Изготовление, монтаж, гарантии, экологически безопасные технологии. Заказывайте лужские металлопластиковые окна. Приходите. Луга, проспект Кирова, 32. Звоните 2-29-29. Охранник 313-471-005-100-024. Трапеза Валерий Валерьевич.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-04-04. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио представляет.
12: Большое кино про большие машины.
13: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
14: Дожму я. На газ или на тормоз?
12: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ростровелокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
2: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии Велокс можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону плюс 7-812-326-29-29.
1: Плюс 7-812-326-29-29.

0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама.
1: Внимание! Фирменный магазин «Техноавиа» ждет вас по новому адресу. Луга, проспект Урицкого, 80А. «Техноавиа» – качественная и комфортная спецодежда для работы и отдыха. Урицкого, 80А, 4-18-11.
2: Выбирайте отопление. Не принимайте решения, пока не посетите специализированный магазин. Теплотехника. Более 10 лет закрывает все потребности покупателей. В наличии более сотни моделей печей, котлов, каминов, дымоходов и также необходимые комплектующие. Теплотехника. Все для отопления. Приезжайте в Печи на Доке. Луга. Проспект Урицкого, 77, корпус 2. Все для ваших побед в магазине «Мир спорта». Огромный выбор снаряжения и экипировки, велосипедов и электровелосипедов, самокатов и электросамокатов, товары для рыбалки, охоты и туризма, оружейный отдел, бонусная система, скидка 10% в день рождения. Ищите ВКонтакте «Мир спорта Луга» и приходите. Город Луга, Урицкого, 73.
3: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Луга. Комсомольский проспект, 54А. Телефон 8-81-372-55-180.
4: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
5: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навес и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
4: Вот это я понимаю. По-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
5: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05. 985-80-05.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-04-04.
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Александр Молчанов. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Дональду Трампу не понравилось иранское предложение по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. По данным СМИ, конкретные детали соглашения не уточняются, однако Тегеран отказался от некоторых своих прежних условий и согласился включить свою ядерную программу в повестку переговоров с Вашингтоном. До этого в субботу высокопоставленный иранский чиновник передавал Reuters, что предложение Исламской Республики касается возобновления судоходства в Ормузском проливе и прекращения американской морской блокады, а ядерный вопрос отложен на более поздний срок.
0: Мир.
1: В текущих условиях Украина сейчас не может стать членом НАТО. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Сейчас у Альянса есть несколько ключевых тем, которые необходимо обсуждать для уточнения этого вопроса, сказал политик. Он также отметил, что все зависит от времени и конкретных обстоятельств.
0: Граница.
1: В Эстонии набирают популярность туры на границу с Россией ко Дню Победы, откуда открывается вид на торжественные мероприятия, которые пройдут в Ивангороде 9 мая. Стартовая цена тура – 80 евро. В ее программу входит посещение мемориалов и просмотр концерта. Туроператоры объясняют это тем, что День Победы глубоко укоренился в сознании жителей восточных регионов Эстонии и Латвии.
0: Санкт-Петербург.
1: В минувшие выходные летний дворец Петра I в Летнем саду возобновил свою работу после зимы. Как рассказал губернатор Александр Беглов, одно из красивейших зданий города было традиционно закрыто для обеспечения лучшей сохранности. Также после весенней просушки для петербуржцев и гостей северной столицы вновь открыты Михайловский и Летний сады.
0: Транспорт.
1: Петербург вошел в топ-3 регионов с самой низкой смертностью в ДТП. Выше северной столицы расположились Чукотка и Москва, сообщает издание «Вечерний Петербург». По данным МВД, за три месяца 2026 года в городе на Неве из-за аварий погибли 9 человек. При этом за аналогичный период прошлого года из жизни ушли 80 человек. Уточняется, что наибольшее число ДТП зафиксировано сегодня в Туве, Карачаево-Черкесии и Еврейской автономной области.
0: Деньги.
1: Официальные курсы валют на понедельник. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики напоминает. Меланому легче предотвратить, чем лечить. Некоторые изменения кожи требуют особого внимания и при раннем выявлении успешно поддаются лечению в большинстве случаев. Защищайте кожу от прямых солнечных лучей. Регулярно осматривайте ее. Проверяйте родинки. Избегайте пребывания на солнце с 11 до 16 часов и используйте солнцезащитные средства. Простые правила профилактики помогают сохранить здоровье на долгие годы.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама.
4: Место, где рождается вдохновение. Цветочный дворик. Здесь роскошный выбор букетов, подарочных коробок, корзин, плюшевые игрушки, милые медведи от огромных до мишек-малюток. Здесь надувают гелиевые шары, красиво упаковывают подарки. Мы удивим вас. В цветочном дворике можно загорать круглый год. Подарочные сертификаты в солярий. Хотите порадовать себя и любимых? Заходите. Оформите заказ с доставкой. Заходите в цветочный дворик. Проспект Кирова, 66.
5: Вы цените свою машину и свое время? Значит, автокомплекс «Новое» работает для вас. Приезжайте, выполним кузовные и малярные работы. Гарантия качества и строгое соблюдение технологий. Точно в цвет и точно в срок. А если не уложимся, предоставим подменный автомобиль бесплатно. Ждем вас по адресу Заклини, улица Лесная, 16. Ищите по запросу «Автокомплекс «Новое» Луга».
6: Вода из крана. Тепло в доме. Начните с правильного оборудования. У нас насосы для водоснабжения. Дренажные, скважинные, поверхностные, а также котлы, электрические и газовые. Все, чтобы загородный дом стал по-настоящему уютным. Ждем вас. Проспект Кирова, 41. +7 999 182 85 84. Луга

0: ЭТМ. Вода и тепло. Круглый год.
1: Бурить или не бурить? Не вопрос. Компания «Бурпром» установит септик, систему водоснабжения, фильтрацию и очистки воды. Материалы высочайшего качества. Договор с гарантией 2 года. Технический паспорт. Если воду нужно в дом, то звони скорее в «Бурпром». Информацию о нас и контактные номера ищите в интернете. «Бурпром. Город Луга».
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-0404.
3: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Дорожное радио представляет.
10: Яркое приключение для всей семьи.
11: Я покажу тебе мир.
12: Обалдеть!
10: Большое кино про большие машины.
13: Грузовики, за работу!
10: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

Привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажу.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Пристегнуть ремни.
3: Путешествие с удовольствием.
2: На дорожном радио.
4: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, где автомобилистам повстречаются соловьи и железо, и сколько пляжей готовится открыть Геленджик. Ожидать очередного путешествия с удовольствием осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
5: Реклама. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
6: Я живу в море.
7: И я.
8: И я.
7: И я тоже.
8: И я.
9: И мы.
6: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
10: Застройщик ООО «Дюдерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94.
2: Реклама.
12: Живите с драйвом! Приезжайте в магазин «Мототехника» за мотоциклами и квадроциклами. Более 100 моделей от ведущих производителей, а также скутеры, питбайки, снегоходы, вездеходы. Все комплектующие, двигатели, запчасти и аксессуары. Гарантия, сервис, ремонт, техобслуживание. Опытные консультанты, помощь с подбором. «Мототехника» на Доке. Луга, Урицкого, 77, корпус 2.
13: Вы цените свою машину и свое время? Значит, автокомплекс «Новое» работает для вас. Приезжайте, выполним кузовные и малярные работы. Гарантия качества и строгое соблюдение технологий. Точно в цвет и точно в срок. А если не уложимся, предоставим подменный автомобиль бесплатно. Ждем вас по адресу Заклинье, улица Лесная, 16. Ищите по запросу «Автокомплекс «Новое» Луга».
14: Вода из крана? Тепло в доме? Начните с правильного оборудования. У нас насосы для водоснабжения. Дренажные, скважинные, поверхностные, а также котлы, электрические и газовые. Все, чтобы загородный дом стал по-настоящему уютным. Ждем вас. Проспект Кирова, 41. Плюс 7-999-182-85-84. Луга ЭТМ. Вода и тепло. Круглый год.
15: Лужские металлопластиковые окна. Окна напрямую от производителя. Вы экономите до 45%. Изготовление, монтаж, гарантии, экологически безопасные технологии. Заказывайте лужские металлопластиковые окна. Приходите. Луга, проспект Кирова, 32. Звоните 2-29-29. Огранник 313-471-005-100-024. Трапеза Полерий Валерьевич.
16: Хочешь стать уверенным водителем? Тогда тебе к нам. Автошкола «Пантера» проводит обучение и переподготовку водителей на любую категорию. Возможно, поэтапная оплата, включая бензин. Изучение теоретической части онлайн или в классе. Ждем вас. Наш адрес: улица Заводская, 19/2. Телефон 911-913-0909. 911-913-0909.
11: Телефон рекламной службы дорожного радио в Луге. 986-0404.
17: Дорожное радио.

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности нам по пути вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем поклонникам путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, где автомобилистам повстречаются соловьи и железо, и сколько пляжей готовится открыть Геленджик.
6: Поехали!
5: Дни все теплее, и хочется устроить себе короткое путешествие. А для организации такого тура самое выгодное положение, на наш взгляд, у автомобилистов. Сел за руль, да поехал. Ни тебе билетов, ни привязки к датам. Направление только выбрать. Так, пожалуйста, Курская область предлагает новый автомаршрут «Соловьи и железо». За 2 дня он расскажет путешественникам историю региона и покажет достопримечательности. Автомобилисты посетят коренную пустынь, усадьбу Фета, фермерское хозяйство в Обаяне, ландшафтно-этнографический комплекс «Парк Мельниц». Совершат остановку и в других интересных местах. А еще есть такой вид остановок на трассе, куда возвращаешься не только за проверенным топливом, но и за вкусным кофе. Это про АЗС «Газпромнефть». Согласитесь, с полным баком и стаканчиком латте продолжать путь гораздо приятнее.
6: Отдыхаем!
5: 1 июня Геленджик открывает официальные пляжи. Отдыхающих примут популярные местные пляжи Центральный, Дельфин, Багамы и Сады морей, а также новые локации и обновленные набережные. В соседнем селе Кабардинка обновлен пляж Оазис и территория рядом с Мадерой. Здесь теперь новые фонтаны, арки и сухие фонтаны, качели и лавочки. По сообщению кубанской прессы, в первый день лета в Геленджике заработают 73 официальных пляжа.
7: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: 47.
1: Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики напоминает: меланому легче предотвратить, чем лечить. Некоторые изменения кожи требуют особого внимания и при раннем выявлении успешно поддаются лечению в большинстве случаев. Защищайте кожу от прямых солнечных лучей. Регулярно осматривайте ее, проверяйте родинки, избегайте пребывания на солнце с 11 до 16 часов и используйте солнцезащитные средства. Простые правила профилактики помогают сохранить здоровье на долгие годы.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама.
4: Люк! А, Люк? Глянь, что делается.
5: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 25 мая. ГДК. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород. Ломоносова 22А. Офис 1. УГРН 119-532-10-04-350. 12+.
6: Хотите инструмент, который не подведет? Вам в Техномир. Огромный выбор надежного оборудования. От мотоблоков и триммеров до генераторов и сварочной техники. В Техномире персональный подход, выгодная бонусная программа и скидка 10% в день рождения. Ждем вас на Победы 4 и Урицкого 73. Подробности ВКонтакте. Группа Техномир Луга.
7: Место, где рождается вдохновение. Цветочный дворик. Здесь роскошный выбор букетов, подарочных коробок, корзин, плюшевые игрушки, милые медведи от огромных до мишек-малюток. Здесь надувают гелиевые шары, красиво упаковывают подарки. Мы удивим вас. В цветочном дворике можно загорать круглый год. Подарочные сертификаты в солярий. Хотите порадовать себя и любимых? Заходите. Оформите заказ с доставкой. Заходите в цветочный дворик. Проспект Кирова, 66.
8: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Луга. Комсомольский проспект 54А. Телефон 8-81-372-55-180.
9: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил. И теперь у меня не дача, а мечта.
10: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
9: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
10: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05. 985-80-05.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-04-04. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край. Здесь группа компаний DNS Development при поддержке корпорации развития Дальнего Востока реализует масштабные проекты полного цикла в жилищном строительстве. Общий объем инвестиций компании на данный момент – превышает 30 миллиардов рублей. Главный проект DNS City. Это не просто жилой комплекс, а часть города-спутника Владивостока. Согласно мастер-плану, здесь на территории в 125 гектаров возведут более 60 многоквартирных домов, в которых смогут жить 25 тысяч человек. А для детей построят два образовательных центра со школами и детскими садами. DNS Development создает не только жилье, но и собственную производственную базу. Ее сердце – домостроительный комбинат «Приморье». Это самая современная площадка по выпуску железобетонных изделий на всем Дальнем Востоке. Мощности завода позволяют сдавать до 150 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. А для специалистов здесь уже организовано более 300 рабочих мест. Компания активно приглашает профессионалов из других регионов. Новым сотрудникам помогают с переездом и поиском жилья. Компенсируют аренду, а также оказывают финансовую поддержку. До 1 000 000 рублей по программе «Трудовая мобильность». Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
0: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
9: А давай, только шашлык еще возьмем.
8: А где самый вкусный?
9: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в «Чижик». «Чижик» – 100% гарантия качества.
10: «Чижик».
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: И время, и деньги, и бонусы.
10: Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Дорожное радио представляет.
14: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
15: Подконтрольные вам деревни действуют подпольщики.
14: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
14: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
17: Дорожное радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о новых песнях Татьяны Булановой. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама. Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
3: Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики напоминает: меланому легче предотвратить, чем лечить. Некоторые изменения кожи требуют особого внимания и при раннем выявлении успешно поддаются лечению в большинстве случаев. Защищайте кожу от прямых солнечных лучей. Регулярно осматривайте ее, проверяйте родинки, избегайте пребывания на солнце с 11 до 16 часов и используйте солнцезащитные средства. Простые правила профилактики помогают сохранить здоровье на долгие годы.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге 325-94-94. Реклама.
5: Выбирайте отопление. Не принимайте решения, пока не посетите специализированный магазин. Теплотехника более 10 лет закрывает все потребности покупателей. В наличии более сотни моделей печей, котлов, каминов, дымоходов и также необходимые комплектующие. Теплотехника. Все для отопления. Приезжайте в Печи на Доке. Луга. Проспект Урицкого, 77, корпус 2.
6: Важность правильного освещения сложно переоценить. Магазин «Электрик». Здесь работают профессионалы. Грамотные консультации, большой выбор люстр, светильников и всех необходимых товаров для электромонтажа. В розницу и оптом. Гибкая система лояльности. Скидка 10% для именинников. Приходите, проспект Володарского, 14. Подробности ВКонтакте. Группа «Магазин «Электрик».
7: Цены честные, качество проверенное, ассортимент впечатляющий. «Орион» – магазин бытовой и цифровой техники. Телевизоры от 6700 рублей. Ноутбуки и компьютеры от 18900. Оргтехника, смартфоны, планшеты, комплектующие. Большой выбор в наличии и на заказ. Гарантия качества и доступные цены. Магазин «Орион». Луга, проспект Кирова, 42.
8: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Луга. Комсомольский проспект, 54. Телефон 8-81-372-55-180.
9: Лужские металлопластиковые окна. Окна напрямую от производителя. Вы экономите до 45%. Изготовление, монтаж, гарантии, экологически безопасные технологии. Заказывайте лужские металлопластиковые окна. Приходите. Луга. Проспект Кирова, 32. Звоните. 2-29-29. Огранник 313-471-005-100-024. Трапеза Валерий Валерьевич.
10: Бурить или не бурить? Не вопрос. Компания «Бурпром» установит септик, систему водоснабжения, фильтрацию и очистки воды. Материалы высочайшего качества. Договор с гарантией 2 года. Технический паспорт. Если воду нужно в дом, то звони скорее в «Бурпром». Информацию о нас и контактные номера ищите в интернете. «Бурпром», город Луга.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-0404. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
5: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
4: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
6: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
4: Премьера!
6: Татьяна Буланова – выдающаяся артистка, которая в прошлом году официально стала рекордсменкой России по количеству записанных дуэтов. На ее счету 114 совместных работ. Это достижение было занесено в Книгу рекордов России. В числе ее партнеров по дуэтам – легендарные исполнители Людмила Зыкина, Лев Лещенко, Михаил Боярский, Филипп Киркоров и многие другие. А в репертуаре певицы самые разные жанры – от поп-музыки и рока до шансона. В сообщении Книги рекордов России отметили, что Татьяна Буланова – феномен российской эстрады, чья карьера насчитывает не одно десятилетие. Ее голос пронзительный и искренний, завоевал сердца миллионов слушателей. И прямо сейчас новая работа. Татьяна Буланова и Ламба Ильича представили совместную композицию «Дорога».

0: Реклама.
1: Людк, а Людк, глянь, что делается.
2: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 25 мая. ГДК. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород. Коммунаров 22А. Офис 1. УГРН 119-532. 10-04-350. 12+.
3: Агентство недвижимости «Итака». Все виды риэлторских услуг в самом центре Луги. «Итака». Мы рядом, чтобы улучшить ваши жилищные условия. Луга, проспект Кирова, дом 81, офис 44.
4: Место, где рождается вдохновение. Цветочный дворик. Здесь роскошный выбор букетов, подарочных коробок, корзин, плюшевые игрушки.

0: игрушки, милые медведи от огромных до мишек-малюток. Здесь надувают гелиевые шары, красиво упаковывают подарки. Мы удивим вас! В цветочном дворике можно загорать круглый год. Подарочные сертификаты в солярий. Хотите порадовать себя и любимых? Заходите, оформите заказ с доставкой. Заходите в цветочный дворик. Проспект Кирова, 66.
1: Вы цените свою машину и свое время? Значит, автокомплекс «Новое» работает для вас. Приезжайте, выполним кузовные и малярные работы, гарантия качества и строгое соблюдение технологий, точно в цвет и точно в срок. А если не уложимся, предоставим подменный автомобиль бесплатно. Ждем вас по адресу Заклини, улица Лесная, 16. Ищите по запросу «Автокомплекс «Новое» Луга». Вода из крана? Тепло в доме? Начните с правильного оборудования. У нас насосы для водоснабжения. Дренажные, скважинные, поверхностные, а также котлы, электрические и газовые. Все, чтобы загородный дом стал по-настоящему уютным. Ждем вас. Проспект Кирова, 41. Плюс 7-999-182-85-84. Луга ЭТМ. Вода и тепло. Круглый год.
2: Хочешь стать уверенным водителем? Тогда тебе к нам. Автошкола «Пантера» проводит обучение и переподготовку водителей на любую категорию. Возможно, поэтапная оплата, включая бензин. Изучение теоретической части онлайн или в классе. Ждем вас. Наш адрес: улица Заводская, 19/2. Телефон 911-913-0909. 911-913-0909.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Луге. 986-0404.
1: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Дорожное радио представляет.
8: Большое кино про большие машины.
9: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
10: Да жму я!
9: На газ или на тормоз?
8: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
7: Дорожное радио.

Дорожное радио. Луга 106.5 FM.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама.
1: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
2: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама.
3: Оплачу новой картой.
4: Т-банк?
3: Как раз у них сим-карту оформил.
4: А биометрия?
3: Сами приезжают. И переводы домой бесплатные.
5: Т-банк – лучший банк для иностранцев. Т-банк. Он такой один.
6: По карте Black переводы без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц. Т-банк.ру. АО Т-банк – лучший банк для иностранцев в цифровых сервисах. 0+. Сим-карты от ООО Т-МОП.
7: Живите с драйвом. Приезжайте в магазин «Мототехника» за мотоциклами и квадроциклами. Более 100 моделей от ведущих производителей. А также скутеры, питбайки, снегоходы, вездеходы. Все комплектующие, двигатели, запчасти и аксессуары. Гарантия, сервис, ремонт, техобслуживание. Опытные консультанты, помощь с подбором. Мототехника на доке. Луга, Урицкого, 77, корпус 2.
8: Все для ваших побед в магазине «Мир спорта». Огромный выбор снаряжения и экипировки, велосипедов и электровелосипедов, самокатов и электросамокатов, товары для рыбалки, охоты и туризма, оружейный отдел, бонусная система, скидка 10% в день рождения. Ищите ВКонтакте «Мир спорта Луга» и приходите. Город Луга, Урицкого, 73.
9: Если с машиной возникла проблема, к нам приезжай, мы возьмемся за дело. Сервис «Автокомплекс Новое» осуществляет ремонт автомобилей любых марок. ТО, слесарные и сварочные работы, покраска, замена стекол и многое другое. Наш адрес: Заклинье, улица Лесная, 16. Телефон +7 981 814 64 60.
10: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
11: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
10: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
11: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-04-04. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Правительство списало две трети долгов по бюджетным кредитам 21 региону. Среди них Нижегородская и Самарская области, Удмуртия, Чувашия, Карелия, Пермские, Хабаровские края и Ненецкий автономный округ. Объем списаний превысил 114 миллиардов рублей. Эта сумма эквивалентна расходам регионов на модернизацию ЖКХ, переселение из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и так далее.
4: Россия.
5: В Госдуму внесен законопроект о создании целевых банковских счетов для трудовых мигрантов. Согласно документу, работодатели должны будут открывать специальный счет на каждого иностранного сотрудника. Туда будут перечислять сумму не ниже размера расходов на возможную депортацию работника, а поправки в Кодекс об административных правонарушениях, внесенные вместе с законопроектом, позволят автоматически списывать со спецсчета неоплаченные иностранным работникам штрафы. Об этом пишет «Парламентская газета». Эстония начала крупные военные учения у границ с Россией. Крупнейшие в текущем году маневры носят название «Весенний шторм». Они проводятся в 20-й раз и в этом году продлятся до начала июня. В пиковые дни в учениях поучаствуют более 12 тысяч военнослужащих из Эстонии и 17 стран-союзниц, включая США, Великобританию и Германию, передает агентство «Интерфакс». Часть учений страны НАТО будут проводить на северо-востоке Латвии. Правила параллельного импорта компьютеров и комплектующих изменятся с 27 мая. Как передает агентство РБК, из разрешенного списка Министерства промышленности и торговли исключило ноутбуки, системные блоки, накопители и серверное оборудование ряда иностранных брендов. Ввозить их можно будет только с разрешения производителя. Ведомство объясняет такие изменения тем, что в России уже выпускаются свои аналоги.
4: Транспорт.
5: Поезда калининградского направления вновь курсируют по расписанию. Восстановительные работы на литовском участке завершились вечером 3 мая. Задержанные ранее составы отправились по маршрутам. Тем же, кто следовал составами из Минска и Смоленска, предоставили резервные поезда. По данным компании РЖД, сейчас изменений в расписании нет. Напомню, ранее на станции Еся в Литве сошли с рельсов локомотив и 4 грузовых вагона. Они повредили пути и контактную сеть. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
1: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
0: или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
1: Плюс 7 812 326 29 29.
2: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама.
3: Выбираете отопление? Не принимайте решения, пока не посетите специализированный магазин. Теплотехника более 10 лет закрывает все потребности покупателей. В наличии более сотни моделей печей, котлов, каминов, дымоходов и также необходимые комплектующие. Теплотехника. Все для отопления. Приезжайте в Печи на Доке. Луга. Проспект Урицкого, 77, корпус 2.
4: Место, где рождается вдохновение. Цветочный дворик. Здесь роскошный выбор букетов, подарочных коробок, корзин, плюшевые игрушки, милые медведи от огромных до мишек-малюток. Здесь надувают гелиевые шары, красиво упаковывают подарки. Мы удивим вас. В цветочном дворике можно загорать круглый год. Подарочные сертификаты в солярий. Хотите порадовать себя и любимых? Заходите, оформите заказ с доставкой. Заходите в цветочный дворик. Проспект Кирова, 66.
5: Цены честные, качество проверенное. Ассортимент впечатляющий. Орион. Магазин бытовой и цифровой техники. Телевизоры от 6700 рублей. Ноутбуки и компьютеры от 18900. Оргтехника, смартфоны, планшеты, комплектующие. Большой выбор в наличии и на заказ. Гарантия качества и доступные цены. Магазин Орион. Луга, проспект Кирова, 42.
3: Вода из крана? Тепло в доме? Начните с правильного оборудования. У нас насосы для водоснабжения. Дренажные, скважинные, поверхностные, а также котлы, электрические и газовые. Все, чтобы загородный дом стал по-настоящему уютным. Ждем вас. Проспект Кирова, 41. Плюс 7 999 182 85 84. Луга ЭТМ. Вода и тепло круглый год.
6: Лужские металлопластиковые окна. Окна напрямую от производителя. Вы экономите до 45%. Изготовление, монтаж, гарантии, экологически безопасные технологии. Заказывайте лужские металлопластиковые окна. Приходите. Луга, проспект Кирова, 32. Звоните 2-29-29. Огранник 313-471-005-100-024. Трапеза полезна.

0: Марьевич.
1: Телефон рекламной службы дорожного радио в Луге. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Дорожное радио представляет.
13: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
14: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
13: Добронравов, Шукшина, Быстров.
15: Нам проводник нужен.
13: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
16: Дорожное радио.

0: Реклама. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
1: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама.
2: Людк! А, Людк? Глянь, что делается.
3: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 25 мая. ГДК. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород. Коммунистов 22А. Офис 1. УГРН 119-532-104-350. 12+.
4: Живите с драйвом! Приезжайте в магазин «Мототехника» за мотоциклами и квадроциклами. Более 100 моделей от ведущих производителей, а также скутеры, питбайки, снегоходы, вездеходы. Все комплектующие, двигатели, запчасти и аксессуары. Гарантия, сервис, ремонт, техобслуживание, опытные консультанты, помощь с подбором. «Мототехника» на Доке. Луга, Урицкого 77, корпус 2.
5: Хотите инструмент, который не подведет? Вам в Техномир. Огромный выбор надежного оборудования. От мотоблоков и триммеров до генераторов и сварочной техники. В Техномире персональный подход, выгодная бонусная программа и скидка 10% в день рождения. Ждем вас на Победы 4 и Урицкого 73. Подробности ВКонтакте. Группа Техномир Луга.
6: Место, где рождается вдохновение. Цветочный дворик. Здесь роскошный выбор букетов, подарочных коробок, корзин, плюшевые игрушки, милые медведи от огромных до мишек-малюток. Здесь надувают гелиевые шары, красиво упаковывают подарки. Мы удивим вас. В цветочном дворике можно загорать круглый год. Подарочные сертификаты в солярий. Хотите порадовать себя и любимых? Заходите. Оформите заказ с доставкой. Заходите в цветочный дворик. Проспект Кирова, 66.
7: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Луга. Комсомольский проспект 54А. Телефон 8-81-372-55-180.
8: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете «Тоснинский завод теплиц». Узнал контакты, позвонил. И теперь у меня не дача, а мечта.
9: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
8: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
9: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте «Тоснинский завод теплиц». Телефон 985-80-05. 985-80-05.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-04-04. Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: С вами в пути Александр Молчанов. Здравствуйте.
3: О главном.
4: Соединенные Штаты заявили о начале вывода судов, заблокированных в Ормузском проливе. Эту операцию американский президент Дональд Трамп назвал «Свобода». Для участия Вашингтон привлек эсминцы, авиацию и 15 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
3: Мир.
4: Страны Запада возводят новый железный занавес с Россией. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов. Он подчеркнул, что ситуация в Балтийском регионе является отражением геополитической обстановки в Европе, обусловленной взятым ЕС и НАТО курсом на конфронтацию с Россией. Как пишет РБК, еще в июне прошлого года газета The Telegraph сообщала, что 5 стран НАТО, а именно Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия, готовы заминировать свои районы вдоль границ с нашей страной.
3: Образование.
4: Самый любимый предмет большинства российских школьников – это английский язык. Его поставили на первое место соответствующего рейтинга почти 50% опрошенных учащихся. На втором месте – обществознание – 48%. Также сегодня школьникам нравятся биология, математика и русский язык. В конце списка – физика, химия и информатика.
3: Благоустройство.
4: В Сосновом Бору прошел Большой Субботник. Вместе с коллегами из фонда капремонта, Центра компетенций Ленобл-водоканала и специалистами городской администрации сотрудники привели в порядок пляж Липова и территорию возле памятного знака защитникам Орененбаумского плацдарма. До 8 мая включительно все желающие могут присоединиться к благоустройству и в других городах области. Узнать всю подробную информацию о субботниках можно на интерактивной карте на официальном сайте администрации Ленобласти.
3: Транспорт.
4: Сотрудники Росавтодора совместно с подразделением госавтоинспекции провели профилактическую акцию на трассе М-11 Нева в Новгородской и Ленинградской областях, а также в Петербурге. Водители поздравили с Днем труда и Днем Великой Победы, напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения и безопасного скоростного режима. Также автомобилистам рекомендовали делать остановки каждые 2 часа на многофункциональных зонах и площадках отдыха, чтобы снизить усталость в пути, и напомнили о безопасной перевозке детей.
3: Деньги.
4: По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 66 копеек. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Внимание! Фирменный магазин «Техноавиа» ждет вас по новому адресу. Луга, проспект Урицкого, 80А. «Техноавиа» – качественная и комфортная спецодежда для работы и отдыха. Урицкого, 80А, 4, 18, 11. Выбирайте отопление. Не принимайте решения, пока не посетите специализированный магазин. Теплотехника более 10 лет закрывает все потребности покупателей. В наличии более сотни моделей печей, котлов, каминов, дымоходов и также необходимые комплектующие. Теплотехника. Все для отопления. Приезжайте в Печи на Доке. Луга. Проспект Урицкого, 77, корпус 2.
1: Агентство недвижимости «Итака». Все виды риэлторских услуг в самом центре Луги. «Итака». Мы рядом, чтобы улучшить ваши жилищные условия. Луга, проспект Кирова, дом 81, офис 44.
2: Место, где рождается вдохновение. Цветочный дворик. Здесь роскошный выбор букетов, подарочных коробок, корзин, плюшевые игрушки, милые медведи от огромных до мишек-малюток. Здесь надувают гелиевые шары, красиво упаковывают подарки. Мы удивим вас. В цветочном дворике можно загорать круглый год. Подарочные сертификаты в солярий. Хотите порадовать себя и любимых? Заходите. Оформите заказ с доставкой. Заходите в цветочный дворик. Проспект Кирова, 66.
0: Вода из крана? Тепло в доме? Начните с правильного оборудования. У нас насосы для водоснабжения. Дренажные, скважинные, поверхностные, а также котлы, электрические и газовые. Все, чтобы загородный дом стал по-настоящему уютным. Ждем вас. Проспект Кирова, 41. Плюс 7-999-182-85-84. Луга ЭТМ. Вода и тепло. Круглый год.
3: Бурить или не бурить? Не вопрос! Компания «Бурпром» установит септик, систему водоснабжения, фильтрацию и очистки воды. Материалы высочайшего качества. Договор с гарантией 2 года. Технический паспорт. Если воду нужно в дом, то звони скорее в «Бурпром». Информацию о нас и контактные номера ищите в интернете. «Бурпром», город Луга.
4: Хочешь стать уверенным водителем? Тогда тебе к нам. Автошкола «Пантера» проводит обучение и переподготовку водителей на любую категорию. Возможно, поэтапная оплата, включая бензин. Изучение теоретической части онлайн или в классе. Ждем вас. Наш адрес: улица Заводская, 19/2. Телефон 911-913-0909. 911-913-0909.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
12: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
14: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Дорожное радио.

0: душевное на дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Реклама. Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 07 02. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Я живу в море.
2: И я.
3: И я.
2: И я тоже.
3: И я.
4: И мы.
1: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
5: Застройщик ООО «Дудерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Окна лапы.

0: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру». Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Погода. Дорожном радио.
1: Добрый вечер. В Петербурге ожидается небольшой дождь. Температура воздуха около 16 градусов тепла. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. По области преимущественно от 14 до 18 градусов тепла. В отдельных районах около плюс 9. Также местами ожидаются осадки. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Реклама.
2: Оплачу новой картой.
3: Т-банк?
2: Как раз у них сим-карту оформил.
3: А биометрия?
2: Сами приезжают. И переводы домой бесплатные.
4: Т-банк – лучший банк для иностранцев. Т-банк. Он такой один.
5: По карте Black переводы без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц. Т-банк.ру. АО Т-банк – лучший банк для иностранцев в цифровых сервисах. 0+. Сим-карты от ООО Т-МОП.
6: Люк! А, Люк! Глянь, что делается.
7: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 25 мая. ГДК. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород. Коммунаров 22А. Офис 1. УГРН 119532. 10-04-350. 12+.
8: Живите с драйвом. Приезжайте в магазин «Мототехника» за мотоциклами и квадроциклами. Более 100 моделей от ведущих производителей. А также скутеры, питбайки, снегоходы, вездеходы. Все комплектующие, двигатели, запчасти и аксессуары. Гарантия, сервис, ремонт, техобслуживание. Опытные консультанты, помощь с подбором. «Мототехника» на Доке. Луга, Урицкого 77, корпус 2.
9: Важность правильного освещения сложно переоценить. Магазин «Электрик». Здесь работают профессионалы, грамотные консультации, большой выбор люстр, светильников и всех необходимых товаров для электромонтажа. В розницу и оптом. Гибкая система лояльности. Скидка 10% для именинников. Приходите, проспект Володарского, 14. Подробности ВКонтакте. Группа «Магазин «Электрик».
10: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года металлочерепицу, профнастил, фальц, металлосайдинг, штакетник. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Луга. Комсомольский проспект 54А. Телефон 8-81-372-55-180.
11: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете «Тоснинский завод теплиц». Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
12: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навес и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
11: Вот это я понимаю. По-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
12: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте «Тоснинский завод теплиц». Телефон 985-80-05. 985-80-05.
13: Лужские металлопластиковые окна. Окна напрямую от производителя. Вы экономите до 45%. Изготовление, монтаж, гарантии, экологически безопасные технологии. Заказывайте лужские металлопластиковые окна. Приходите. Луга, проспект Кирова, 32. Звоните 2-29-29. Огранник 313-471-005-100-024. Трапеза Валерий Валерьевич.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-04-04. Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Добрый вечер всем, кто в пути. В студии Александр Молчанов.
5: О главном.
4: Подорожание нефти принесет российскому бюджету дополнительно около 200 миллиардов рублей. Сопоставимая сумма была недополучена бюджетом за последние два месяца. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Напомню, после начала войны между Ираном и США цены на нефть резко выросли из-за перекрытия Ормузского пролива. Стоимость барреля на торгах в конце апреля превысила уровень $120.
3: Граница.
4: После очередного инцидента с залетевшим в страну дроном премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства Финляндии. Об этом пишет телекомпания «Уле». Как отметил политик, правительство располагает достоверной информацией о ночных событиях, а нарушение воздушного пространства всегда является серьезным делом.
3: Футбол.
4: Краснодар вновь возглавил российскую премьер-лигу, сместив петербургский «Зенит» на второе место. Напомню, действующий чемпион победил на выезде «Аркон» со счетом 1-0. За два тура до конца первенства у Краснодара 63 очка, у «Зенита» 62. Также в воскресенье Сочи дома обыграл Оренбург со счетом 3-1. А Ахмат на своем поле забил два безответных мяча пари НН.
3: Санкт-Петербург.
4: Объем предложений офисной недвижимости в Петербурге за год увеличился почти на 50%, тогда как спрос сократился на 23% на фоне высокой базы предыдущих лет. Об этом пишет ТАСС. По итогам первого квартала текущего года рынок коммерческой недвижимости в Петербурге и области демонстрирует признаки стабилизации после активного роста в 2024 и начале 2025 годов. Несмотря на годовое снижение спроса, к концу квартала эксперты зафиксировали увеличение пользовательской активности во всех сегментах рынка.
3: Транспорт.
4: Московские аэропорты Домодедово и Внуково продолжают работать в условиях временных ограничений. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В расписании вылетов, в том числе из петербургского аэропорта Пулково, возможны изменения. Всю подробную информацию можно узнать на сайтах перевозчиков и онлайн-табло.
3: Деньги.
4: Официальные курсы валют на понедельник по данным Центробанка. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: шашлыки, поездка вскоре. Купим мясо в Светофоре. Майская прожарка цен во всех магазинах сети. Карбонат свиной 1 килограмм от 384 рублей. И многое другое. Не переплачивайте. Приходите к нам.
1: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+. Это

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама. Выбирайте отопление. Не принимайте решения, пока не посетите специализированный магазин. Теплотехника. Более 10 лет закрывает все потребности покупателей. В наличии более сотни моделей печей, котлов, каминов, дымоходов и также необходимые комплектующие. Теплотехника. Все для отопления. Приезжайте в Печи на Доке. Луга. Проспект Урицкого, 77, корпус 2.
2: Место, где рождается вдохновение. Цветочный дворик. Здесь роскошный выбор букетов, подарочных коробок, корзин, плюшевые игрушки, милые медведи от огромных до мишек-малюток. Здесь надувают гелиевые шары, красиво упаковывают подарки. Мы удивим вас. В цветочном дворике можно загорать круглый год. Подарочные сертификаты в солярий. Хотите порадовать себя и любимых? Заходите. Оформите заказ с доставкой. Заходите в цветочный дворик. Проспект Кирова, 66.
3: Цены честные, качество проверенное, ассортимент впечатляющий. Орион. Магазин бытовой и цифровой техники. Телевизоры от 6700 рублей. Ноутбуки и компьютеры от 18900. Оргтехника, смартфоны, планшеты, комплектующие. Большой выбор в наличии и на заказ. Гарантия качества и доступные цены. Магазин Орион. Луга, проспект Кирова, 42.
4: Вы цените свою машину и свое время? Значит, автокомплекс «Новое» работает для вас. Приезжайте, выполним кузовные и малярные работы. Гарантия качества и строгое соблюдение технологий. Точно в цвет и точно в срок. А если не уложимся, предоставим подменный автомобиль бесплатно. Ждем вас по адресу Заклини, улица Лесная, 16. Ищите по запросу «Автокомплекс «Новое» Луга».
5: Вода из крана. Тепло в доме. Начните с правильного оборудования. У нас насосы для водоснабжения. Дренажные, скважинные, поверхностные, а также котлы, электрические и газовые. Все, чтобы загородный дом стал по-настоящему уютным. Ждем вас. Проспект Кирова, 41. Плюс 7-999-182-85-84. Луга ЭТМ. Вода и тепло. Круглый год.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-0404.
6: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы отправимся в Хабаровский край. Здесь, на территории опережающего развития, при поддержке корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, работает Амурская лесопромышленная компания. Она входит в группу предприятий полного цикла. От заготовки древесины до переработки и поставок готовой продукции потребителям. Ключевое предприятие холдинга «Даллеспром» входит в список системообразующих организаций Минпромторга. Компания является лидером российского лесного экспорта, а ее производство ведут по современным стандартам. На предприятиях ждут не только специалистов традиционных для отрасли профессий, но и тех, кто готов освоить редкие для региона направления. Например, операторов гидравлических прессов. Этому обучают прямо в компании с последующим трудоустройством. Предприятие заботится о комфортных условиях труда. Предусмотрены возможности бесплатного или льготного посещения бассейна, катка и тренажерных залов. Расширенный пакет ДМС распространяется на членов семьи. Кадры в приоритете. Поэтому здесь выстроена системная работа с учебными заведениями. В Амурске партнер – политехнический техникум. В Комсомольске на Амуре сразу три площадки. Лесопромышленный техникум, строительный колледж и государственный университет. В Хабаровске – дорожно-строительный техникум и Тихоокеанский государственный университет. Студенты проходят практику на реальном производстве, а целевые договоры позволяют им начать карьеру сразу после выпуска. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
11: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
14: А давай, только шашлык еще возьмем.
13: А где самый вкусный?
14: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
15: Чижик! Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста Сплат в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
18: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Года на Дорожном радио.
19: Здравствуйте, о погоде в Петербурге и Ленинградской области. В городе на Неве ожидается небольшой дождь. Температура воздуха около 16 градусов тепла. Ветер западных направлений с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. По данным сервиса Яндекс.Погода, в регионе преимущественно от 14 до 18 градусов тепла. В отдельных районах около плюс 9. Также временами осадки. Будьте аккуратны за рулем и соблюдайте скоростной режим. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
1: Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 0702. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Погода. Дорожном радио.
2: Добрый вечер. В Петербурге ожидается небольшой дождь. Температура воздуха около 16 градусов тепла. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. 749 миллиметров ртутного столба. По области преимущественно от 14 до 18 градусов тепла. В отдельных районах около плюс 9. Также местами ожидаются осадки. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Реклама.
3: Внимание! Фирменный магазин «Техноавиа» ждет вас по новому адресу. Луга, проспект Урицкого, 80А. «Техноавиа» – качественная и комфортная спецодежда для работы и отдыха. Урицкого, 80А, 4, 18, 11.
4: Место, где рождается вдохновение. Цветочный дворик. Здесь роскошный выбор букетов, подарочных коробок, корзин, плюшевые игрушки, милые медведи от огромных до мишек-малюток. Здесь надувают гелиевые шары, красиво упаковывают подарки. Мы удивим вас. В цветочном дворике можно загорать круглый год. Подарочные сертификаты в солярий. Хотите порадовать себя и любимых? Заходите. Оформите заказ с доставкой. Заходите в цветочный дворик. Проспект Кирова, 66.
5: Завод кровельных и фасадных систем. Производим с 2004 года. Забор, штакетник, металлосайдинг. Имеем большой опыт в производстве изделий из тонколистовой стали. Короткие сроки. Цена завода. Луга. Комсомольский проспект 54А. Телефон 8 81 372 55 180.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-0404. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Госдума обсудит ряд новшеств в миграционной сфере. Так, правительство предложило с 1 июля повысить госпошлину за прием или выход из российского гражданства. Согласно внесенному на рассмотрение Нижней палаты парламента документу, услуга подорожает почти в 12 раз до 50 тысяч рублей. За выдачу вида на жительство кабинет министров предлагает взимать 30 тысяч рублей. Новшество не коснется уроженцев Советского Союза, участников госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей, а также иностранцев, заключивших контракт о службе в период СВО. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию на круизном лайнере MV Hondius. Корабль следовал из Аргентины в Кабо-Верде, когда на борту произошла вспышка хантавируса. Было зарегистрировано 6 случаев заражения, один из них подтвержден лабораторно. Российское ведомство уже направило запрос в Нидерланды, под флагом которых курсирует судно. Сейчас круизный лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что передача вируса от человека к человеку крайне редка. Организация оказывает необходимую поддержку пассажирам и экипажу. Мировые авиакомпании сократили в майских расписаниях 2 миллиона пассажирских мест. Причиной стал конфликт на Ближнем Востоке при участии Ирана, США и Израиля, начавшийся в конце февраля. Из-за него цены на авиатопливо выросли почти на 84%. В Европе запасов авиакеросина осталось примерно на 6 недель, сообщает издание Financial Times. Сменился главнокомандующий воздушно-космических сил России. На место Виктора Авзалова назначен генерал-полковник Александр Чайка, сообщило агентство РБК. Бывший заместитель начальника генштаба Александр Чайка удостоен звания Героя России и ряда госнаград. Ранее он неоднократно командовал группировкой российских войск в Сирии, а также возглавлял Восточный военный округ. Плановые корпоративные отпуска начались у российских автопроизводителей. АвтоВАЗ не будет работать до 13 мая. Автопроизводитель готовится к выпуску нового кроссовера «Лада Атьмут» и модернизирует линию сборки семейства «Лада Нива». К 18 мая конвейеры АвтоВАЗа запустят поэтапно. Горьковский автозавод ушел в плановый отпуск на неделю до 8 мая. Там ведут сервисное обслуживание оборудования, которое невозможно без остановки сборочной и других линий предприятия.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ростровелокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
2: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии Велокс можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону +7 812 326 29 29 +7 812 326 29 29.

0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Реклама.
1: Вода из крана. Тепло в доме. Начните с правильного оборудования. У нас насосы для водоснабжения. Дренажные, скважинные, поверхностные, а также котлы, электрические и газовые. Все, чтобы загородный дом стал по-настоящему уютным. Ждем вас. Проспект Кирова, 41. Плюс 7-999-182-85-84. Луга ЭТМ. Вода и тепло. Круглый год.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Луге. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – это место, где кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается. Регион приятно удивляет многообразием ярких событий. С 18 мая по 5 июня во Владивостоке в четвертый раз пройдет гастрофестиваль «Минтая» «О, мегавкус». Мероприятие традиционно состоит из уличного и ресторанного форматов. Первая часть развернется на набережной спортивной гавани с 29 по 30.

0: 1 мая. А с 18 мая по 5 июня к фестивалю присоединятся рестораны города. Гостей ждут гастрозавтраки и гастроужины. В меню – колья, тельная, уха, пельмени и кряники, и заливное из ментая. Впервые в рамках фестиваля состоится конкурс среди студентов кулинарных колледжей Приморья «О Мега Баттл». Они поборются за титул «Менталье» – лучшего повара по приготовлению ментая. Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте Havail.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
7: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Дорожное радио представляет.
11: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
12: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
11: Добронравов, Шукшина, Быстров.
13: Нам проводник нужен.
11: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
10: Погода. Дорожном радио.
14: Здравствуйте, о погоде в Петербурге и Ленинградской области. В городе на Неве ожидается небольшой дождь.
13: Температура воздуха около 16 градусов тепла. Ветер западных направлений с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. По данным сервиса Яндекс.Погода, в регионе преимущественно от 14 до 18 градусов тепла. В отдельных районах около плюс 9. Также временами осадки. Будьте аккуратны за рулем и соблюдайте скоростной режим. Дорожное радио вместе в пути.
14: Дорожное радио.

Дорожное радио. Луга 106.5 FM.

0: Реклама.
1: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру.
2: Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Погода. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер. В Петербурге ожидается небольшой дождь. Температура воздуха около 16 градусов тепла. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. По области преимущественно от 14 до 18 градусов тепла. В отдельных районах около плюс 9. Также местами ожидаются осадки. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

миром. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

улыбается. Летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: Реклама.
1: Эти славные погоды май зовет к родным местам. И на дачах все в заботах. Это, конечно, в радость нам. Светофория, сезонные поставки товаров для дачного интерьера. Не переплачивайте, приходите к нам.
0: 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.

0: Реклама.
1: Огонь!
2: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
1: Ура!
2: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
3: Я за Родину воюю! За Россию!
2: Для лиц старше 12 лет.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
5: Яркое приключение для всей семьи.
6: Я покажу тебе мир.
7: Обалдеть!
5: Большое кино про большие машины.
8: Грузовики, за работу!
5: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Погода на Дорожном радио.
9: Здравствуйте. В Петербурге и области около 12 градусов тепла. Во вторник, 5 мая, в северной столице ожидается плюс 14, плюс 16. Ветер будет юго-западный, западный умеренный. В регионе завтра местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Днем ожидается плюс 13, плюс 18. Что касается атмосферного давления, то оно будет в норме и существенно не изменится. Соблюдение скоростного режима и дистанции – залог безопасности на дороге. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Луга 106.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Простые расчеты», «Безопасные дни» и «Романтические камеры фиксации». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые вывели формулу «идеальной парковки». Подождите ехидничать, сейчас объясню. Все началось с исследования, которое провела одна автокомпания. Выяснилось, что 57% британских водителей не уверены в своей способности грамотно припарковать машину. Кроме того, 32% автовладельцев проезжают мимо свободных мест на парковке, даже не пытаясь в них вписаться, потому что не могут понять, поместится ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студента физмата Бауманки спокойно и не торопясь решить проблему парковки. А вот канадские ученые выяснили, какие дни самые безопасные для управления автомобилем. Все просто. Ими являются любые воскресенья июня. По статистике, в эти дни водители раздражаются меньше всего. Соответственно, снижается риск попасть в ДТП. Названные самые опасные дни для вождения – это вторники сентября. Причем речь идет о времени утреннего часа пик. Именно в этот момент водители склонны к агрессии гораздо больше. Да чем и все о серьезном. Вот в швейцарской коммуне Кёниц в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 км в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась один в один. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Погода на Дорожном радио.
1: Добрый вечер. Сейчас в Санкт-Петербурге, Ленинградской области около 12 градусов тепла. Завтра, 5 мая, в городе на Неве днем осадков не ожидается. Температура воздуха прогнозируется плюс 14, плюс 16. На побережье Финского залива местами до 12 градусов тепла. Ветер будет западный с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 752 миллиметра ртутного столба. По области местами кратковременные дожди. Ночью на востоке в отдельных районах ливни и грозы. Температура воздуха днем прогнозируется плюс 13, плюс 18. Правильно выбирайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Погода на Дорожном радио.
1: Здравствуйте. В Петербурге и области около 12 градусов тепла. Во вторник, 5 мая, в северной столице ожидается плюс 14, плюс 16. Ветер будет юго-западный, западный умеренный. В регионе завтра местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Днем ожидается плюс 13, плюс 18. Что касается атмосферного давления, то оно будет в норме и существенно не изменится. Соблюдение скоростного режима и дистанции – залог безопасности на дороге. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Луга 106.5 FM.

самому.

0: Погода на Дорожном радио.
1: Добрый вечер. Сейчас в Санкт-Петербурге и Ленинградской области около 12 градусов тепла. Завтра, 5 мая, в городе на Неве днем осадков не ожидается. Температура воздуха прогнозируется плюс 14, плюс 16. На побережье Финского залива местами до 12 градусов тепла. Ветер будет западный с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 752 миллиметра ртутного столба. По области местами кратковременные дожди. Ночью на востоке в отдельных районах ливни и грозы. Температура воздуха днем прогнозируется плюс 13, плюс 18. Правильно выбирайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
6: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
7: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
6: Добронравов, Шукшина, Быстров.
8: Нам проводник нужен.
6: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Луга 106.5 FM.

0: Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально

старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает.

0: вам, как я оторвался от ветра.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.

б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах,

Юлия мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, тещи тоже три. Тепло.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Дорожное радио.

0: пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: простые расчеты, безопасные дни и романтические камеры фиксации. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые вывели формулу идеальной парковки. Подождите ехидничать, сейчас объясню. Все началось с исследования, которое провела одна автокомпания. Выяснилось, что 57% британских водителей не уверены в своей способности грамотно припарковать машину. Кроме того, 32% автовладельцев проезжают мимо свободных мест на парковке, даже не пытаясь в них вписаться, потому что не могут понять, поместится ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студента физмата Бауманки спокойно и не торопясь решить проблему парковки. А вот канадские ученые выяснили, какие дни самые безопасные для управления автомобилем. Все просто. Ими являются любые воскресенья июня. По статистике, в эти дни водители раздражаются меньше всего. Соответственно, снижается риск попасть в ДТП. Названные самые опасные дни для вождения – это вторники сентября. Причем речь идет о времени утреннего часа пик. Именно в этот момент водители склонны к агрессии гораздо больше. Да что мы все о серьезном. Вот в швейцарской коммуне Кёнитс в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 км в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась один в один. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

корабли постоят.

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

судьбе. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все,

я, конечно, вернусь. Весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.